0: ᱡᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱚᱠᱷᱤᱜᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱡᱩᱞᱛᱤᱱ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱤᱴᱩᱞᱩᱯᱥᱤᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮᱣᱟ ᱤᱭᱩᱴᱩ ᱥᱩᱠᱪᱩᱵᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱨᱚᱡᱤᱱᱭᱚ ᱤᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱡᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱡᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱚᱞᱟᱝ ᱜᱚᱠᱩᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱡᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱤᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱡᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱤᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱡᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱤᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱡᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱤᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱡᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱤᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱡᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱤᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱡᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ
2: ᱢᱟᱪᱷᱤᱛᱚᱵ ᱤᱢᱡᱩᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱠᱪᱩᱱ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱢᱛᱟᱨ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱱᱮ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱱ ᱱᱮ ᱪᱷᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱪᱷᱢᱛᱷᱱ ᱱᱤᱝ ᱫᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
3: ᱫᱮᱥᱪᱤᱞ ᱞᱟᱢᱞᱟ ᱠᱟᱱᱩᱭ ᱪᱚᱣᱟᱭ ᱜᱮᱥᱟ
4: ᱥᱮᱱᱫᱤ ᱦᱟᱛᱚᱱᱤ ᱪᱮᱯᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱷᱚᱝ ᱜᱟᱨᱤᱢᱵᱚ
3: ᱪᱚᱣᱟ ᱛᱟᱢ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱷᱚᱝ

сым цанкунла гланкурчи корлу обжирух шипа намчинн панцын рогрым шина сыгби ерчин гнанги гтис чи ку чоба шигри ода дам би обданки цанкун шигла кэшип телгчи гланкур тэнни гамаггэр кэлчи нинтэм обжинин дуркып глоорт гланкурчи корлу урдолвари мамыл обшырлт рогчип шенкин ламсын летип телви кунва нгчгланни готугни арнгчэбшэр го ярчгни штати Амагарчиор гонжимдэ голгожин ондэн жава тунгэргэв. Кунки амцгэрдамни цуртаашиасан би сэнкэмчэнгдэ сумагла рухчуро нурвши бари. Сумагги ламсэн гонрамлаан хэнсэнгбши. Обжахуна шум ба ванхоуи гача цэгэрчэгчэнг маашилбар. Ламсэн тамзэн ба цошиови чэдэ лагчалэг би аргамчэрни. Цами мэнэгчуудэ галанкурчи курлу обжирухши бари. Ркэшэбжэлэгчи тамзэн би нэмчикэн би лагбар дамбурнчини. Kangilio chi jengzhu lamag tsogi shi pi rgacha di ngoma dintamri. Ngi chetsur tiji chibsa jiin, chetsur na chi jibar ay bi mari jibshil. Amagir kiltan datar ma shen la rugrum shi pi shawa na hachang ab jintung kag nesil shigri. Tamzang ba zi mangchuk la rgangil chaygab, nga tsu watgamag ki rupa ma shi na chimtsang chikam mari jib jujiyo. Резанг тупланжи тэнди чигтэн цупин дэхи штампурнц ржэнгчл ланг сарпэрм бэби чочи пи чэдг лемцэн сэнцэм дэнжу лемцэн ди хэнтон бавдан дэ дорчи тэн зомжин гэнкро дотрин самлал хэнжи нэмэ тарнгри лекунч лемцэн абшэн тглас амбр капсэш